0: Stay tuned to Lumpin' Radio. But even if you don't, we'll be here when you get back.
1: Lumpin' Radio's 10th anniversary is supported by Time and a Half Books, an independent bookstore located in Ravenswood at 4839 North Damon Avenue. Time and a Half Books specializes in fiction, children's literature, and poetry. Online ordering and information about their monthly book clubs are available at timeandahalfbooks.com.
2: Lumpin' Radio is brought to you by Mars Community Brewing, makers of Ruby's Tears, a classic gozo with hibiscus petals, coriander seeds, and lime sea salt. Ruby's Tears is meant to be tart and refreshing. More information about Ruby's Tears and all other Mars products is at mars.beer. Mars Community Brewing is a proud partner of Lumpin' Radio. What's Mars is yours.
3: Intersono es un programa de radio que pone en diálogo el mundo a través del cine,
4: con herramientas artísticas y humanísticas.
3: Interzona es conducido por Camila Perdomo, Catalín Solís y Dani Suárez y se transmite por Lumpin' Radio cada segundo miércoles del mes de 7 a 8 p.m. o nos puedes escuchar en las plataformas de Lumpin' Radio. Interzona convierte la radio en un espacio vivo,
4: donde escuchar también es una forma de...
5: Because we are anti-nationalists, sometimes we just invite poets to perform their work in their original language and see what happens.
6: Case in point, our dear Russian friend, poet and conceptual artist, Masha Shah, who was part of our episode, Strange Poetry for Stranger Times.
5: A ver, escuchemos su poesía.
7: Daniel Harms, Vroom. А вы знаете. Ну, конечно, знаете, ясно, что вы знаете. Несомненно знаете. Нет, мы не знаем ничего, не слыхали ничего, не видали ничего и не знаем ничего. А вы знаете, что у, а вы знаете, что па, а вы знаете, что пи, что у папы моего было 40 сыновей, было 40 здоровенных, а не 20 и не 30, ровно 40 сыновей. Ну, врёшь, ещё 20, ещё 30, ну ещё туда-сюда, а уж 40, ровно 40, это просто ерунда. А вы знаете, что со, а вы знаете, что ба, а вы знаете, что ки, что собаки-пустолайки научились летать, научились точно птицы, не как звери, не как рыбы, точно ястребы летать. Врёшь, ну как звери, ну как рыбы, ну ещё туда-сюда, а как ястребы, как птицы, это просто ерунда. А вы знаете, что на, а вы знаете, что не, а вы знаете, что бе, что на небе вместо солнца скоро будет колесо. Скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а большое колесо. Врешь, ну тарелка, ну лепешка, ну еще туда-сюда. А уж если колесо, это просто ерунда. А вы знаете, что под, а вы знаете, что мо, а вы знаете, что рем, что под морем, океаном часовой стоит с ружьем. Врешь, ну с дубинкой, ну с метелкой, ну еще туда-сюда, а с заряженным ружьем это просто ерунда. А вы знаете, что до, а вы знаете, что но, а вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать. Что до носа ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать, что до носа не достать. Врешь, ну доехать, ну допрыгать, ну еще туда-сюда, а достать его руками — это просто ерунда. 1930s, Daniel Harms.

0: Даниил Хармс. Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, и все вперед глядел, не спал, не пил, не пил, не ел, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, скорей скажите нам. Смерть дикого воина. Даниил Хармс. Часы стучат, над миром пыль. В городах поют, в пустынях звенит песок. Поперек реки летит копье свистя. Дикарь упал и спит амулетом блестя. Как легкий пар летит его душа. И в солнце шар вонзается косами шурша. 400 воинов, мигая небу грозят. Супруга убитого к реке на коленях ползет. Супруга убитого отламывает камня кусок и прячет убитого подломанный камень в песок. 400 воинов, 400 суток молчат. 400 суток. Над мертвым часы не стучат.
1: Rocío Cerón's contribution does not use normative language. Here's a fragment.